Наступит миг, когда обязательно захочется пошутить и улыбнуться, или просто пошутить, или просто улыбнуться, или просто так, ничего.

0: colonist, never molest the mustika. You an eager phlebotomist, I'm too rare. My tragedy, Gaddafi blood type, is plentiful wear. I never seen you one time, you never drew near.
1: Прекрасно. Вот играем, учимся, зарабатываем бабки, бабки, баксы. А не вам что не видел по баксам, Игорь?
2: Откуда ж в Америке купоны видели?
3: Ой, какая прелесть.
4: Я недавно друг побывал в Нью-Йорке, ну у него там не сложилось, это отдельная сама.